0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Сквозь бури и непогоду. Приветствуем вас на волнах Топ-Радио. Я так с опаской открывал WhatsApp в ожидании, знаешь, какой-нибудь там дорожной суперинформации о поваленных деревьях. Но я так понимаю, что за выходные все как-то разгребли и убрали. Я думаю, что сегодня самые люди, ну, те люди, которые вот больше всего, наверное, хотят выходной, это страховщики, которые, выходя на работу, наверняка будут свою почту открывать с большой-большой такой осторожностью и опаской. Но трудная рабочая неделя ждет их, ничего не поделаешь. Как у вас прошло? Есть чем поделиться? Пожалуйста, WhatsApp 25037. Ну, у нас вроде бы там на выходных даже что-то было, какие-то перебои, ну, электричеством я имею в виду, в радиовещании в некоторых городах, но похоже, что наш технический отдел, за что мы большое спасибо, быстро все урегулировали, и должно быть ок. По большей части нашей страны, надеюсь, все нас слышно, надеюсь, все прекрасно, поэтому доброго, классного утра всем, много музыки впереди, с ней же мы и продолжаем.

0: У тебя все в порядке?
1: У меня?
0: Да.
1: Конечно, конечно.
0: Все цело. Имущество цело.
1: Имущество все. Цело,
0: ветром
1: да.
0: Ветром что-то снесло.
1: Для того, чтобы оно было цело, его просто
0: быть
1: имущество,
0: должно
1: да. быть, и все.
0: Ну, сама ты, твои телеса. Ты
1: да, конечно,
0: сама
1: а что?
0: Персонально.
1: Просто сказали дома находиться, я дома находилась.
0: А ты дома сидела, да,
1: конечно,
0: пряталась?
1: Конечно, чего
0: непогода.
1: Там. Отдыхала, спала, вообще с кровати
0: меня не вставала. Меня застало прямо в центре города. Я ехал и снимал кружочки.
1: Да, я видела, ты где-то там шлялся. Зачем?
0: Да, да, да. Ну, я тебе... Все тебе расскажи.
1: Зачем ты шлялся?
0: Это же захочется.
1: Так поздно.
0: Да, ехал, надо было по делам. Ехал.
1: Деловой.
0: Важный, да. Суббота вечер, прекрасно. Все объезжая ветки. Троллейбусы стоят, электрички стоят. Я там, знаешь, с утра. Ну, там понавалило, да, всего чего. А, в общем, ехал, восхищался нашей погодой. Как классно. Приехал и обнаружил ветку на своем, на автомобиле своей жены. Я говорю, ну, нормасики. Страховая, сюда.
1: Да, ты сейчас их сюда, сейчас посмотрим. Будет хорошая, будет как раз-таки понятно, кто в итоге хорошая страховка, а кто не очень.
0: Не, ну, очень, ну как, слушай,
1: да,
0: ну не было таких дел.
1: Да, ты знаешь, там постоянно пунктики всякие.
0: Ну какие там пунктики, все, блин.
1: А вот это вот...
0: Слава богу, немного, да, там не сильно, но и есть как бы что. Там, по идее, это деталь багажника одна меняться должна. Я буду настаивать, чтобы ее меняли, конечно же, да.
1: Ну дай бог, чтобы у тебя получилось.
0: Ну главное, чтобы
1: все.
0: Не поставили какую-нибудь другую плохую деталь, чтобы поставили хорошую деталь, пожалуйста, хорошо, качественно. Ну ладно, да нет, дело сейчас нормальное. Посмотрел, там же можно выбрать сервис, где 5 звезд. Сервисом тоже сейчас звезды выставляют. Угу. Проверим, как эти звезды, насколько они, на что они влияют там, друзья. Ладно, что у вас, как, что у вас? Всем в порядке, все хорошо?
1: Да, если есть какие-то жалобы, уж присылайте фотографии,
0: жалоб
1: как
0: нет,
1: у вас
0: нам
1: там все
0: фотку черепашки
1: прошло.
0: Прислали.
1: Это
0: вот.
1: Спасибо, всем доброе.

0: Дорога. Великолепная Дженнифер Лопес. Тогда Боже. В те времена, когда она была... А потом подумал, а она и в эти времена сейчас такая же. Так, какие там были времена.
1: Не, ну хороша, трек, ну да, молодец.
0: Ее раннее творчество мне вообще просто супер заходит.
1: А, но... слушай, это возраст, когда ты смотришь сторис своих друзей, знакомых с какого-то мероприятия и думаешь, какое классное мероприятие, как хорошо, что я не пошла.
0: Ты про концерт Мумитроля? Я также смотрю все рилсы, класс.
1: Я обожаю, я смотрю, думаю, какой качественный концерт, какой логотек, как отыграл, хорошо, молодцы, организация, супер, как классно, что я была.
0: Молодцы, что вы все сходили, молодцы. Классно было концерт, спасибо за рилсы.
1: Все прочувствовала. Очень
0: да,
1: рада.
0: Да, посмотрел, посмотрел, все вижу.
1: Это
0: класс.
1: Это старость, да?
0: Не знаю.
1: Я так... просто смотрю такая, так, во сколько человек выкладывает эту сторис? Ага, 11 часов вечера.
0: Как еще хорошо, что я...
1: Еще не спит? С ума сойти.
0: Да, да, да. Но я вчера просто, я вчера врубил режим такой максимальной лени. Погода. Плюс, ну, было много суеты. До пятницы, субботы, как я тебе уже говорил, если я в субботу вечером разъезжал по городу, это что-то дозначит.
1: Деловой Эндрю.
0: И в воскресенье я такой думаю, я хочу лежать лежа.
1: Ну, что-то, доставки, ну, что-то, ну, рассказ, ну, признавайся.
0: Работа доставки. Кстати, мы заказали доставку в субботу вечером.
1: Я тоже.
0: Как быстро приехала.
1: А Эндрю, я тебе скажу, что я заказала доставку, я уже понимаю всю ситуацию, я заказала ее днем с учетом вечера. Я сказала, ребята, сегодня мамка отдыхает. Все. Мамка вот из этой кроватки не встанет.
0: Был хороший, кстати, план, как раз таки, если ты говоришь под, ну, про субботу вечер на доставке, там можно было, мне кажется, очень хорошо заработать. Мне кажется.
1: Подожди, а ты думаешь, что ребята брали больше?
0: Я думаю, что ребята просто было много работы. Они
1: так
0: просто
1: не все добирались до места назначения?
0: Ну, просто не, мне добрались, ну, долго. Mm-hmm. То есть я приехал, я говорю, а что? Он говорит, ну...
1: Да, ты еще и пытался суши, претензии.
0: Не-не-не, конечно, нет.
1: Просто горячий... доставщик весь вет, как мокрый вообще. Твои несчастные... И такой, а что так долго?
0: А что так долго?
1: Ребят, тут солнце нет.
0: Горячие суши не горячие вообще.
1: Иди обратно, я
0: холодные, не холодные. Не такое. Так, исполнитель, который актуальный, становится через неделю ровно, потому что его имя становится просто автоматически... соответствовать календарному сезону. Не лето. И Джиган. Дали на волну. Ну, все осознают, да, последняя неделя лета? Или что? Целая неделя лета, друзья, впереди. Вот так оптимист бы сказал. Целая неделя лета. Еще в понедельник будет лето, ребят. Ну, я не знаю, с погодой, наверное, уже все.
1: Ну, конечно, я сегодня во всем осеннем. Ботинки осенние, джинсы осенние.
0: Настроение осеннее.
1: Все осеннее. Ну, ладно, поддержимся.
0: Ну, бабье лето еще будет или оно уже было?
1: Я надеюсь.
0: На прошлой неделе, вот когда жара была, просто суббота. Может, это оно и было?
1: Не бывает бабьего лета. Только
0: да,
1: сентябрь.
0: Мне кажется, было. У нас так сместилось уже все, что все вот так вот
1: что
0: было.
1: Что тебе кажется, что было?

0: на Топ-радио.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: вот понедельник, знаешь, чем хорош?
1: Что, много, взял бы и отменил?
0: Много событий происходило. Ну, в выходных есть чем поделиться. Ну, ты, да. Я так понял, что у тебя там.
1: Да нет, я лишь хотел сказать, что я вчера жарила кабачки, которые мне подарили.
0: Все.
1: И ты знаешь, нас вот что такое домашние кабачки? Ничего не нужно. Чуть-чуть. Тык-тык-тык с двух сторон. Вообще во рту тает. Просто. И ты думаешь, что вот благодарю я того человека, кто мне эти кабачки подарил, понимаешь?
0: Ну, ты не помнишь, кто, потому что у тебя... Ты же там, знаешь, кабачков лежит. А ты подписываешь их? Кстати, их же удобно подписывать.
1: Не только.
0: А, у тебя только карлис кабачки. У тебя теперь в телефоне карлис кабачки.
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Так что спасибо большое. Один человек меня снабжает кабачками.
0: У тебя кабачков.
1: Не первый год.
0: Кабачковый. А потом консервой.
1: Консервы какой-то.
0: Ну, они же консервируют тоже.
1: Нет, кстати, ты знаешь, вот это не доходит до меня. Это вот карлис себе оставляет.
0: Ну, нет, он все раздает. Дает поезд.

0: понимаю, что дети это есть не будут, скорее всего. И, скорее всего, а мы столько жирной еды в одно, в два лица-то не сможем, не осилим. И мы так смотрим, так, а, ладно, давай опять курицу пожарим, ну, чтобы детей покормить.
1: Я представила, вы сидите на диване, ты говоришь, любимая, давай как по молодости. Она такая, ты уверен?
0: Да, точно?
1: Да, давай. Она такая, хорошо, я побежала. И она бежит в спальню, открывает шкаф, достает оттуда такую золотую терку. Паша, знаешь, типа, смотрит. А теперь тащи сыр!
0: Тот самый кабачок. А на нем тоже написано «Карлис». Опа, сюрприз, Натаха. Переняли у тебя быстренько.

0: Франции. Курьезный случай из мира кино.
1: Я понял,
0: да,
1: нет.
0: Про Тома Круза пойдет речь. Том Круз сыграл сейчас в потрясающем фильме 65-летнего мужчину, но ему пришлось наносить очень тяжелый пластический грим в его 64, чтобы
1: сыграть
0: 65-летнего нормального мужчину.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: Его просто состарили типа на год.
1: Могли просто, типа, так, ты не мог подготовиться к роли?
0: Ты не мог постареть?
1: Нормально стареть, как все. Так, ему 64. Он играл...
0: Ему 64.
1: Его состарили на год.
0: Да, но при этом его внешность кардинально поменялась.
1: Да.
0: Ежедневно ему наносили тяжелый пластический грим, чтобы правдоподобно вообще изобразить персонажа, который старше его всего лишь на один год. Вот как нужно стареть!
1: А зачем для этой роли приглашать Тома Круза? Я не очень понимаю. А он трюк какой-то делал?
0: Могли бы просто найти какого-то суперстарого актера. Нет, там
1: любого.
0: Как раз-таки, видишь, он пошел, я так понимаю, как раз-таки от обратного. Теперь он хочет какую-то драматическую роль, да, чтобы все забыли, что он на самом деле мастер экшена.
1: Да.
0: Попробовать себя в другом виде. Ну и посмотрим, как у него это получится. Ну, по крайней мере, мы увидим, каким бы Том Круз мог быть, если бы он жил в Пурчике. Нормальный, естественно, состарившийся мужик.
1: Ну, трюки бы те же делал.
0: Думаешь?
1: Пурчик, ну как ты, там яма пообъезжай, Пурчики, все поймешь.
0: Ну, согласна, да.
1: Там, да.
0: Там по-настоящему
1: просто. У нас каскадеры, все нормально.
0: Нужно выживать, тренированные
1: люди. Да. На этих выходных там, я говорю, деревья в Пурчике не падали. Там уже все. О, ребят. Ладно, нет, никаких предрассудков по поводу Пурчика, да, просто мне кажется, я еще все больше и больше восхищаюсь Пардаугавой в том плане, что там сейчас делают дороги. А Пурчик для меня почему-то с огромным количеством ям ассоциируется, я как во двор какой не заедешь, какой-то кошмар. Я не знаю, собираются до дворы в Пурчике когда-нибудь?
0: Нет.
1: Почему?
0: Нет, ну все зависит от самоуправления. Нам повезло, у нас хороший двор.
1: Самоуправляется кто-то у вас.
0: Самоуправляется, да.
1: Ладно. Я тут тоже за самоуправление, поэтому сейчас как поуправляю музыкой на волнах.
0: Давай!
1: Топ-радио. Смотри, что будет дальше. Этот трек называется «Whisper» от Джол Корри. И это участник нашей топ-20-ки на этой неделе. 17-я строчка. Алан Уолкер и Dust. Через 2 минуты на топ-радио. Оставайся с нами.
2: Казино Кай. Выгодные цены каждый день. Аэрогриль «Стандарт» 8 литров, 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов, 329 евро. Морозильник «Горенье» объемом 186 литров, 289 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: tālruņa numuru 224-8-19-5. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-19-5. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсайд.

0: Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Top Radio. We love summer.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Погода в этот понедельник, 24 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: я не помню, вот ты была в Италии, да, или не была?
1: Вообще, конечно, была.
0: Да, я ни разу не был, просто...
1: Ты ни разу не был в Италии?
0: Вот так вышло, да, да,
1: ты ни разу не был в Италии?
0: Не был, ни разу.
1: Эндрю,
0: я в Италии ни разу...
1: Что с этим нужно делать?
0: Ноль раз был... Ну да, давай, все, я поехал в Италию.
1: Может быть, это и хорошо, потому что Италия страна, которая...
0: Не, подожди, Наташ, Италия, не у Виталия, Италия.
1: А, Виталий тут ни при чем, ладно, тогда... Тогда я пас.
0: Ты была в Виталии.
1: Италия вряд ли тебя отпустит после этого. Все, там начинается. Хочу такой регион. Да, она такая разная. Круто. Нет.
0: Мэр города Кома.
1: О, богатейший человек.
0: Прекраснейший человек. И достаточно влиятельный, как выяснилось. Его сбил велосипед.
1: Да.
0: Короче, идет мэр по городу, его сбивает велосипед.
1: Он говорит, что за абсурд?
0: Что за, говорит, как так? Я мэр, меня велосипед. Короче, запретить, говорит, запретить.
1: Вообще велосипеды.
0: Вы запретите велосипеды в центре города? Запретить?
1: Да.
0: На что ему, значит, говорят, так, стоп, подождите, что
1: у нас
0: запретить?
1: Здесь велосипедеров?
0: Да, как это? Вы что, говорит, таким что? Вы, вот это потому, что тебя сбил велосипед? Ты что, решил отомстить всем велосипедистам? В этот момент он говорит, да. И все. И он говорит, да.
1: Я не собираюсь даже прикидываться,
0: говорит,
1: что есть, я...
0: Да, да, что-то как будто бы я тут это случайно воспользовался. Я не буду ничего говорить, даже не буду ничего... Потому что
1: наказать.
0: Меня сбил
1: велосипед.
0: Запрещаю велосипеды. Я мэр. Я
1: наказать.
0: Так решил. Все. Все такие, ну ты же пользуешься служебным положением ради мести. Он говорит, да.
1: Именно так.
0: Он говорит, да, так и есть.
1: Здорово вы это все в одно предложение сложили,
0: и он
1: ребята.
0: Даже не лукавил и ничего, и никаких не пытался сгладить углы. Он просто говорит, да, это моя личная месть. В чем проблема, ребят? Я мэр. Я... И все.
1: Ой.
0: И в этом месте такие... Ну,
1: мы
0: ладно.
1: Поняли. Мы
0: и в центре
1: поняли.
0: Кома теперь, короче, если ты на велосипеде, да, имею в виду, там запрещены. Да,
1: честно, я все-таки считаю, что это правильно. Но мне уже просто жалко бедных несчастных пешеходов, кому приходится постоянно... Никто не может расслабиться, будучи пешеходом,
0: обычных
1: понимаешь?
0: Пешеходов, не мэров, которые не
1: да,
0: могут
1: не мэров,

0: моноколесе.
1: Каким образом, да, они передвигаются в целом, потому что, похоже...
0: Да, и зачем?
1: Был, когда был прекрасный мультик «Черный плащ», там был такой уткоробот.
0: Вот, ну, это... вот, вот.
1: Кстати, я сейчас ничего не путаю, да, уткоробот, правильно так же было? Уткоробот, это же легендарная личность. Утка, утка, блин, я сейчас гуглить надо теперь.
0: Понятно. Твоя память уже не та.
1: Да, да, все правильно, это он и есть. Моноколесо придумал еще вот коробот. Я поэтому все, для меня
0: поэтому
1: это...
0: Поэтому не считайте, что вы такие оригинальные.
1: Как только вижу как на моноколесе, для меня только один образ. Вот коробот, здрасте, все. Пересмотр...

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так, друзья, всем доброе утро. Это понедельник.

0: Вот такую надо песню.
1: Тебе надо такую песню.
0: Качаться никому не надо, а вот просыпаться нужно каждому.
1: Тебе надо такую песню, значит, делать.
0: Всем надо делать такую песню.
1: Нет, мне не надо.
0: Давай, свои ИИ доставай. И погнали. Надо просыпаться, надо просыпаться.
1: 24 августа на календаре, ребятки. Последняя полноценная неделя лета. Потом понедельник уже как будто... И... Вторник. Все дети в школу с гладиолусами, радостные, счастливые.
0: Да!
1: Да, да. Но, конечно же, я не знаю, то есть что-то, что можно ждать еще от этой погоды? Я так понимаю, что уже эту неделю мы не сильно-то какие-то уже возлагаем надежды, да?
0: Давай. На что, на хорошую погоду?
1: Ну, в целом, да, я сейчас вот быстренько так верну. Ну, там нет еще, там до 20 градусов будет что-то подниматься.
0: Подожди, до среда, четверг, пятница обещают быть хорошими.
1: Хорошими?
0: А дальше потом, да, опять мы скатимся в эту осеннюю непонятную погоду.
1: Ну, я бы не сказал, по-моему, везде 20 градусов каждый день. 20 нормально, не то
0: если вместе с дождем, так это ничего приятного.
1: Это, как говорит, погода ни тебе, ни мне. 20 градусов, нормально. Ни жарко, ни холодно. Слушай, ну, хорошо, теперь все, нормально. Осень, ребятки, стартует, ну, мы же готовимся. Надеюсь, что к этому моменту починить все дороги очень насильно, потому что пробки, иначе, простите, слушай, пробки ждут огромные. Я прям смотрю такой...
0: А, ты про сентябрь.
1: Да, я просто смотрю на это, знаешь, такой, ребят, успеете, а вы точно... Это они же, там, знаешь, так видно, что столбики уже стоят, уже все размечено, уже собираются разметку наносить. Я такой, а успеете ли? А вдруг опять сейчас? И потом началось. Вот, поэтому пока... Дороги.
0: Поберегите наши нервы, постарайтесь все это дело закончить пораньше, пожалуйста.
1: Да, потому что то, что сам факт ремонта дорог меня прям очень невероятно радует. Я давно такого не помню. Так, тем не менее, как там стихия, как непогода, как что, что произошло за выходные? Можете делиться на WhatsApp 25037. Мы обязательно пообщаемся, обязательно что-то подарим. У нас есть подарочки, опять же, билеты, потому что концерты. Кстати, заметил, как много всяких событий у нас?
0: Это был настоящий сезон концертный.
1: Да.
0: А столько

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, что ж, говоря о хорошей музыке, ну, это впереди на топ-радио в обязательном порядке. А говоря о хороших выступлениях, классных артистов...
1: И про крутые мероприятия вообще, в принципе.
0: Да, то Ready Fest — это отдельное мероприятие, которое даже уже вышло за пределы Латвии, как, насколько я знаю, от небезызвестного Юрия Дудя. Как он говорил. Но мы говорить будем о нашем латвийском мероприятии, которое произойдет когда?
1: Итак, Ready Fest состоится уже 29 августа. В эту субботу на Вундерсале уже не первый год подряд происходит оно, и свои поклонники уже имеются, кто знает, насколько классно там будет тусоваться. Итак, с 11 часов уже начинается сам фестиваль, да и до 11 часов вечера. Там, пожалуйста, тебе и айспик, и нервы, и монеточки.
0: Ну, айспик — это очень провокационные такие ребята, насколько я помню.
1: Да, тут все, слушай, вышел покурить, а порнофильмы...
0: Я сейчас не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Кстати, ты знаешь...
0: Когда ты будешь говорить, что ты любишь порнофильмы, это будет очень странно звучать.
1: Да, тем более, что...

0: показывали?
1: Да.
0: Я говорю, нет, это группа, ребят. Не все знают, но группа классная.
1: Это же когда с названием-то надо же было. Ну, я уверен, что у них много историй, связанных с необычным.
0: Я думаю, что ты уже вообще не удивишь их никак, потому что топ шуток про их название у них уже присутствует.
1: Так, ладно, что ж, носим Сири, Дакота, хотя бы этих ребят, я знаю.
0: Рита Дакота вообще добавилась в этом году. До этого ее не было. Она просто, вот я знаю, что девчонки прям ждут, когда же это будет.
1: Сколько у нас есть билетов?
0: У нас есть, сегодня мы разыгрываем 2 билета.
1: Супер, тогда да. Скоро 2 билета, оставайся с нами.

0: and Dance. Это трек из топ-20. 12-я строчка на этой неделе через 2,5 минуты.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Школа зовет?
5: RD Electronics отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 24 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Проверка связи, проверка связи.
1: И тестостерон тоже нужно проверять, кстати, если что, на всякий случай. Обязательно сдавая анализы, да, на связи. Так, давайте сейчас будем все-таки говорить про то, что состоится независимо от анализов. Это наш прекрасный фестиваль Ready Fest, который уже все готовимся. 29 августа на Wondersall открывать свои двери в 11 часов. Если ты не готов участвовать в конкурсах, не нужно, просто заходи на Ticket Shop.

0: www, вводи readyfest и покупай билеты прямо сейчас.
1: Ну а два билета разыграем мы с помощью телефонной линии, поэтому я говорю, проверка связи. Наш телефон на линии 250037. Дозвониться, ответить на три несложных вопроса, ответы мы подскажем. Они будут...
0: Неправда, Андрей вас будет путать, не слушайте его.
1: Подскажем.
0: Нет.
1: Да, смотри, на каждый вопрос ответ будет либо да, либо нет.
0: Просто можно угадать.
1: Три факта, да. Отвечаешь, это да, это нет, это да, это нет, и забираешь билеты.
0: Или нет, это да.
1: Да, кто звонился?
2: Алло, да, доброе утро.
1: Доброе.
0: Hello, как тебя зовут? Путник.
2: Дима Дмитрий.
1: Супер. Дим Дмитрий, смотри, у нас есть три вопроса про группу Ice Peak. Это одна из тех групп, которая будет выступать на Ready Fest.
0: Ты, если пойдешь на Ready Fest, ты ради кого туда идешь?
2: Да я честно вам скажу, я даже так и не знаю.
1: Все, супер. Дим, тем лучше, отлично.
0: Вероятность как раз-таки увеличивается.
1: Да, увеличивается, потому что ничего тебя не будет сбивать. Итак, три факта. Я говорю про группу Ice Peak. Я говорю, что ее название придумано в Риге. Ты с этим согласен или нет?
0: Да, нет.
2: Я думаю, что да.
1: Самый прослушиваемый трек — это совместка с Томми Кэшем. У них есть совместка
0: да,
1: с Томми Кэшем. Да или нет?
2: Нет.
0: Что? Дим, какой вариант?
2: Ну, да. Хорошо, да.
1: Ты согласен с этим фактом, да?
2: Да, да, да.
1: У группы есть три альбома, да или нет?
2: Нет.
1: Все, есть у нас ошибочки, поэтому, Дим, спасибо тебе за участие, но ты можешь... Ну, как бы передумать, например, да, и позвонить еще раз, поменяв что-нибудь. Возможно, тот слушатель, который нам сейчас дозвонился, как зовут?
3: Привет, Марина.
1: Марин, возможно, ты слышала ответы Димы и сделала свои выводы, поэтому те же самые вопросы и варианты, ну, то есть вот твоя комбинация правильных ответов. Итак, название придумано в Риге, да или нет?
3: Да.
1: Самый прослушанный трек — это совместка с Томми Кэшем?
3: Нет.
1: У группы три альбома?
3: Нет.
1: А сколько альбомов
0: сколько?
1: У группы?
0: Как ты думаешь? Это уже дополнительно.
1: Дополнительный вопрос.
3: Что я думаю?
1: Как сколько думаешь, у группы сколько? Альбомов?
3: Два.
0: Мариночка, у них 8 альбомов, но это не важно. Это был уже вопрос со звездочкой. Просто чисто лично от нас. А так ты все сказала и ответила верно. Мариночка, поздравляю тебя.
3: 8.
0: Да, да.
1: Ладно, действительно, Ice Peak название не придумали в Риге, но, ну, это такой фактик, да, который...
0: Марин, ну ты сама планируешь идти на Ready Fest?
1: Я, может, правильный ответ
3: конечно.
1: Скажу? Ты не против?
0: Давай. Да.
1: А, самый прослушанный трек совместно с Томми Кэшем, нет, не так, у них есть гораздо более популярные треки.
0: А название приличное?
1: С Томми Кэшем у них тоже есть, и она называется Cry.
0: Cry,
1: и
0: baby,
1: у нее,
0: cry.
1: Кстати, там, по-моему, 700 тысяч прослушиваний на Ютубе.
0: Достаточно.
1: На Spotify я вообще ее не нашел. Ну и у группы всего 8 альбомов, что является... Поэтому утверждение, что у группы всего лишь 3 альбома, является неверным. Марина решила, что, возможно, даже и меньше. Нет, больше, Мариш. Но это ничего не меняет. Ты абсолютно верно ответила, потому что нам нужна была только комбинация ответов «да-нет», поэтому ты отправляешься
0: с кем-то
1: на фестивале Ready Fest. Поздравляю тебя.
3: Супер, спасибо.
1: Ну все.
0: Так, до связи, Мариночка. Хорошего дня. Top Radio. We love summer.

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu

0: центре сегодня понедельник, и я думаю о важных вещах. Вот сейчас приобрела в нашем таком ларьке, да, можно сказать ларьке, правильно?
1: Киоске, давай такое слово.
0: Киоске, хорошо, в киоске нашем я приобрела сырок.
1: С помощью кассы самообслуживания, друзья. Именно. Это я хочу отметить этот факт.
0: Да.
1: Потому что Наташка научилась пользоваться кассами самообслуживания.
0: И здесь, по крайней мере, у нас нет очереди.
1: Нам удалось сделать из нее продавца.
0: Я, кстати, первый вопрос, который я тебе задала сегодня, это было, как ты думаешь, если я не заплачу, как быстро заметят? Так, я даже предложила... Ладно, не будем говорить.
1: Тебе лучше стать преступником.
0: Ох уж эти воровские схемы.
1: Да, чем продавцом, я понимаю.
0: Это факт. Так вот, я приобрела сырок и, короче, поняла, что да, у меня есть определенный пищевой заскок, назовем это так. И этот пищевой заскок заключается в том, что именно этот сырок этой фирмы я никогда... То есть я, короче, всегда обязательно должна...

0: ложка. Я его ем только с ложкой.
1: А, да?
0: Вообще без ложки я его вообще не ем. Вот ты видишь, вот, это всегда, это вот, я поняла, что у меня по-другому, я не могу, вот,
1: чтобы вы понимали, она мне сейчас показывает, думает,
0: открыть
1: что...
0: Открыть пачку и начать вот его кусать, вообще невкусно, и я так вообще не делаю, только ложкой.
1: Ой, слушай, это целая схема, я согласен с тобой.
0: Я не знаю, почему.
1: Я в детстве, я их не очень не любил, потому что они творожные, а я все, что связано с творогом, я вообще просто ни в коем случае.
0: Как ты переел,
1: да? Да, но мне все время в детстве, значит...
0: Разве ты не такой творожный мальчик? Ладно.
1: Да, типа вот тебе, ну, как бы, вот сырочек, сырочек. Я все, нет, нет, но были у нас специальные палочки. То есть, ну как, это сейчас везде, да, вот эти вот шпажки, да, которые для канапешек. А раньше...
0: Диковинка!
1: Ну, это же диковинка.
0: На Новый год оставь, не трогай.
1: Да, это, что, это для тех зажиточных людей, которые не хотели на спичку все это нанизывать, да, там, какую-нибудь. Короче, про зубочистки я вообще молчу, такого не существовало. И мне на эту, значит, пластиковую палочку надевали сырок, и я себе представлял в голове, что это морожка на палочке, и ел его.
0: И тогда себя обманывал.
1: Обманывал себя, да, и тогда, ну, как бы, более-менее нормально, хотя... Я все равно.
0: Ну, слушай, но... если ты вспомнил, но что?
1: Но для меня, ну, как бы, нету проблем, вот, как у тебя, в общем, прям...
0: Взять и съесть это без ложки?
1: Да, я потому что палочки исчезли, и ну, как,
0: а
1: не то, что...
0: А сорочек остался.
1: А сорочек остался, да, и...
0: Но я тебе хочу сказать, что я вот сейчас его, вот так, он стал меньше.
1: Сорочек
0: стал меньше.
1: А есть кружка для кофе и кружка для чая?
0: Да, у меня тоже дома.
1: Есть? А из стакана чай пить нельзя и
0: ни
1: кофе,
0: в коем
1: правильно?
0: Случае, конечно, нет.
1: Стаканы для другого.
0: Перестань, перестань.
1: А есть стакан, из которого вода вкусная, из которого невкусная?
0: Ну нет, ты уж не перебарщивай.
1: Не перебарщивай, да.
0: Эндрю,
1: хорошо, ладно.
0: Давай поехали. Уже совсем тут с этими. Давайте делиться всеми неврозами. Тут разная вода.
1: Давай, какая еда определенным образом, ну, вкуснее? А если вот так ее, иначе ешь невкусно. Можем спросить это наших
0: родителей? Ну, конечно, конечно.
1: Тем более, что я вижу, что многие начали писать, да, я так же, у меня то же самое и так далее. Уже
0: я тоже сырки ем только ложкой.
1: Давайте еще. Какие блюда, каким образом невкусно, если ты их ешь? Вот только так. 2-5-0-3-7 WhatsApp.

0: вот обязательная процедура есть пиццу руками или можно вилкой и ножом? Итальянцы
1: вилкой...
0: сейчас бы меня закидали, конечно, наверное.
1: Да я не знаю, нет, обязательно руками.
0: Да?
1: Пиццу всегда руками.
0: А мне кажется, что вот вилками и ножом это, ну, это как, такое совершенно другое. И ты как будто бы ешь, и это как будто уже другое блюдо. Но,
1: это
0: тем
1: как
0: не
1: будто
0: менее,
1: бы ты
0: тоже...
1: ешь за отдельным столиком, Эндрю, а не с нами, не с этими грязнульками, которые получают от еды удовольствие. Если ты ешь пиццу приборами, значит, она не так вкусна.
0: Нет.
1: А когда она такая сочная,
0: нет.
1: Значит, ты должен вот так вот обязательно открывать вот рот, чтобы сыр прям вот так стекал. И ты пытался его поймать, знаешь?
0: Ну, то же самое к бургеру относится, кстати. Ну.
1: А вот, кстати, а бургер я могу есть...
0: Вилкой-ножом.
1: Да, потому что меня очень бесит, что он так весь стекает.
0: Так, давайте, вы определяйтесь. Как,
1: ты наоборот, получается?
0: Нет, у меня есть обе опции, я могу так и так.
1: Ты просто сейчас хвастаешься, что умеешь пользоваться вилкой и ножом.
0: Ну, это серьезно, конечно, достижение.
1: Вот, в свои 40 я научился. Ты что думаешь, что я что-то, дурак?
0: Я тебе могу сказать, да я уже в 30 умел.
1: Да
0: вот так
1: ладно,
0: вот. Опа!
1: Да
0: прикинь!
1: Ладно.
0: На тебе! 250037 WhatsApp. Говорим
1: ты
0: сегодня
1: способный.
0: О том, какая еда, каким образом, из какой посуды, из какими. Ну, короче, вот если у тебя есть
1: всегда
0: свои.
1: Такой кулинарный нюанс. Пищевой нюанс.
0: Да, допустим. Это трек, который мы услышим скоро. Называется он Honey.

0: Лара. Через 2,5 минуты мы именно с ней продолжим.
1: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Триммер «Макита» с аккумулятором и зарядным устройством – 179 евро. Сахар – 1 килограмм – всего 69 центов. Хризантема – 40 сантиметров – 4,99. Кассе «Нукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Savs stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витале. И скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Крутые новости. Победитель Latvijas Gada Auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
9: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Случайными!
4: Ох, этот понедельник. Понятно. Тоже одна сплошная случайность, конечно. Угу. Или все-таки неприятная закономерность.
3: А вот мы в

0: начали говорить в прошлом часе про еду, там вот про какие-то специальные кулинарные, значит, фишечки, а вот мы, ну, как бы перекусили, воспользовавшись нашим, слава богу, что у нас такая опция есть, да, а уже не хочется про еду говорить. Ну, все.
1: А, ну, мы все равно, слушай, расскажем про расскажем, все особенности, да, наших слушателей. Тут нам накидали по полной.
0: Да.
1: Закидали сообщениями, оказывается, что у каждого есть свои странности, а главное, что, знаешь, ты в какой-то момент просто себя ловишь на этом, думаешь, ну, это же странно, ну, ладно, ну, я, да, конечно, у каждого человека должны быть странности, это вообще нормально. Человек без странности, это что? Это кто? Это не настоящий.
0: Но это не странности. Это определенное просто вот предпочтение о том, как ты будешь есть определенную еду.
1: Угу.
0: Что-то руками, что-то вилка-ложка, что-то через трубочку, что-то... Это как будто я сейчас все...
1: Что-то поверила.
0: Я жизненный цикл рассказал.
1: Да-да-да, что-то поверила. Дальше, да.
0: Пока ты, так сказать, еще пока не умеешь, только руками можешь есть. Потом, тебя научили, слава богу, вилка-ложка, а потом через трубочку, потому что уже других вариантов. Ладно. Mm-hmm. Ну, тем не менее, 25337, наш WhatsApp, если у тебя есть к определенным блюдам какие-то свои определенные предпочтения, а мы будем слушать классную музыку, рассказывать о ситуации на дорогах. Если есть информация какая-то важная есть, тут обязательно сообщай.
1: Да, пока что не хочется никого расстраивать тем, что происходит на дорогах, но вроде все нормально. Все такие, да ладно, это же последняя неделя перед тем, как... Уже придется возить детей, так что оставь.

0: Утреннее шоу.
1: Но есть...
2: Слушай, да, а что тебе дает энергию? Подожди, ладно, хорошо, не буду задавать этот вопрос. Мы все-таки давай вернемся к нашим кулинарным странностям, да?
1: Вот мне
2: и
1: самое...
2: правилам.
1: Да, есть важный момент. Коктейль из мороженого невозможно, это пишет наш слушатель, да? Пить из стакана без пластиковой трубочки.
2: Да,
1: именно
2: верно.
1: Пластиковый, вы бумажные свои можете. Слушай, я согласен, это сильно повлияло.
2: Уже, а где ты сейчас уже найдешь на удовольствие, да?
1: Да, это сильно повлияло. Серьезно, да. Да. Ну, это же фигня, трубочки.

0: эти бумажные, ну как-то вообще
1: я
0: не подходит.
1: Я соглашусь, потому что, во-первых, они потом
0: они слишком быстро разлагаются.
1: Да, типа они начинают на тебя давить скоростью, что ты должен быстрее пить этот коктейль. А я люблю, когда он подрастаявший такой. Mm-hmm. Не люблю, когда он замороженный. Mm-hmm. Люблю, когда уже потом все это... Так, ладно. Итак, доброе утро, пишет наш радиослушатель. Грибной соус прям из сковородочки ложечкой. Понимаешь?
0: Нет, тут есть...
1: Последнюю ложку супа уже выпить из тарелки. Понимаешь, когда ты уже откидываешь эту ложку, и тогда вот поднимаешь тарелочку и... Так, а также, говорит, крошки от чипсиков засыпаешь прямо в рот из пачки сразу же. Тоже потому качественно.
0: Что, ну а что, ты выбрасываешь, что ли, это будешь?
1: Нет.
0: А как это выковыривать? Руками нет.
1: Слушай, а я с чипсами вообще подвязала. Ты как, Эндрю? У тебя какие с ними отношения?
0: Ну, я, ну как тебе скажу? Ну, по-разному. Не, ну я, конечно же, стараюсь нет. Чаще даже нет, наверное.
1: Да.
0: Но если ситуация такова, да, если ситуация такова, что последняя чипсина была съедена и крошки остались,
1: да,
0: однозначно вот метод нашего
1: слушателя. А не происходит ли в вашей семье так, что все съедают чипсы, такие, пап?
0: Нет.
1: Вот эти крошки, пожалуйста.
0: Нет, там у нас большие мастера самостоятельно этого делать. Да, крошки все подозревают, что
1: целое. Ну давай тогда, как ты, как специалист по шашлыку, прокомментируй следующее сообщение.
0: А я прокомментирую, да. Видишь, у меня, наверное, с шашлыком так же, как и с пиццей, так же, как и с бургерами. Потому что пишет наш слушатель, что шашлык надо есть либо руками, либо шампура, но руками он вкуснее. Я соглашусь, шампура по мне так еще больше вкуснее, ну как будто бы, мне больше нравится. Во-первых, это точно 100%, ну когда ты ешь шампура, он 100% твой, и никто на него не позарится. То есть ты уже в себе выбрал идеальный шампур, на нем идеальные кусочки мяса, и ты их идеально обгрызаешь по кругу. Никто, и не будет такого, что ты там что-то можешь еще выбрать. Вот какая комбинация этих кусочков тебе досталась, такая она у тебя и будет.
1: Договорились.
0: Да, да, да.
1: Договорились.
0: Если тебе приносят шашлык в тарелке, уже который снят с шампура, ну тогда ничего не остается. Ты берешь его вилкой, ложкой ешь. Но это как бы ресторан или какое-то заведение.
1: Ну и в завершении нашего кулинарного...
0: Но если ты ешь домашний шашлык, то только руками.
1: Кулинарных историй легенда гласит, что жареная картошечка со сковородочки вкуснее.
0: Со сковородочки. Особенно тогда, когда она еще в процессе, ты пробуешь, пробу снимаешь.
1: Кстати, мне тут семейные заказали жареную картошку именно.
0: 2-5-0-3-7, WhatsApp. Мы говорим сегодня о том, каким способом, при каком...
1: Ты хочешь продолжать? Я думаю, что все, на этом мы уже и закончили эту тему.
0: Как скажешь. Это не от нас зависит, Наталья, это не от нас зависит. Если наши слушатели продолжат нам рассказывать свою историю, разве мы сможем этому противостоять? Ну а пока музыка, которую мы тоже не можем остановить. Это лишь «Свикни лето», Мэри Гу и «Аритмия» Дарья на волнах. Но про радио. Всем доброго утра.

0: пожалуйста, ты уже планируешь готовиться как-то к учебному году?
1: Я.
0: Или ты всегда готов? Как у тебя вообще?
1: Какой у меня учебного года? Нет.
0: Никакого не будет никогда больше?
1: У меня нет.
0: Хорошо, а есть ли у тебя какие-нибудь секреты того, как ты узнаешь у своих детей, как у них прошел день?
1: Да не хочу я знать. Нет.
0: Как было в школе, ты вот этот вопрос не задаешь.
1: Нет, какая разница, зачем мне задавать вопрос, как было в школе? Послушай.
0: Меня совершенно это не интересует.
1: Да, во-первых, меня это совершенно не интересует, во-вторых, я получу ответ нормально.
0: Именно,
1: зачем?
0: Именно, поэтому говорит о том, что, и это у всех практически.
1: Да.
0: И смотри, ученые, они выяснили о том, что как раз большинство родителей просто задают вопрос, как прошел день в школе.
1: Получают нормально и все, да.
0: Получают нормально, да. Что говорит о том, что между вами стена.
1: Стена!
0: Понимаешь? Вот стена.
1: Никакой стены.
0: Невозможно пробить между тобой и твоим ребенком-подростком.
1: Я просто проверяю, смотрю электронный дневник, говорю, что за...
0: Больше тебе ничего не
1: что делать. Что за оценками вот это?
0: Иди сюда,
1: вот это, простите, что?
0: Угу.
1: Он говорит, пап, у нас уже... Я говорю, что это? Говорю, ты что, отличник? Почему одни пятерки? Пап, давно десятибальная компания.
0: Что... Тот токсичный отец, которого потом будут прорабатывать
1: у психотерапевта. Нет. Я знаю про эту фишку, да, что всегда получаешь ответ нормально, поэтому я всегда спрашиваю, что узнал в школе, что нового. Ну, то есть, я серьезно. Я официально серьезно.
0: Да, это хороший вопрос.
1: Я спрашиваю, что было в школе, что происходило, что нового узнали. Ну и, как правило, конечно же, они могут сказать, да, все нормально было, там, типа, да. Я говорю, не, меня такое стоит никогда. Я говорю, что проходили, что узнали?
0: Такой. Я тебе посоветую...
1: Хотя мне, честно говоря, абсолютно пофиг.
0: Ну, это понятно.
1: Но если что-то... Единственное, что я подключаюсь, когда они говорят, вот новая тема непонятная. Я такой, ну погнали, если математика, ко мне.
0: Это не начинается с того, что они сначала подходят к маме, и мама такая, Андрей! Тут тебе пора.
1: Нет, не так. Если не подходит, он говорит, так, это к отцу.
0: Угу. Отец!
1: Да. А я говорю, отстаньте от меня, ничего не знаю.
0: Давайте в преддверии тогда сентября расскажу
1: подготовим...
0: про те самые вопросы, про которые рекомендуют психологи.
1: Прямо сейчас ты хочешь сделать?
0: Да,
1: давай,
0: конечно.
1: Через песню хотя бы. Нам к этому нужно подготовиться, как
0: давай.
1: Ты понимаешь. Потому что
0: достаем тетрадки!
1: Меня уже все это
0: ручки.
1: Сильно бесит. Если... замолчи.

0: меня, я, ладно, да.
1: А, давай закончим тему того, какие вопросы рекомендуют задавать психологи, ага, своим детям для того, чтобы понять, какая реальная ситуация у них в школе. Потому что вот это, что было в школе, как прошел день, это все нормально, на этом диалог заканчивается. Итак, первый вариант, это ты задаешь вопрос следующий. Что рассмешило тебя сегодня, мой дружочек-пирожочек?
2: Никогда такого не спрашиваю.
1: А я, кстати, спрашивала. Это отличный способ пообщаться с ребенком, потому что он начинает рассказывать их какие-то инсайты, типа, короче, там, значит, мы сделали то-то, где-то они там пытались подшутить над учительницей, где-то над одноклассниками, и ты, исходя из дальнейшего диалога, тоже понимаешь, какая ситуация и в какой позиции находится твой ребенок. Итак, с кем ты сидишь за обедом? Тоже вот так вот, типа, допустим, сегодня они же меняются, знаешь, и такое. Так, далее, следующий вариант. Что было самой трудной частью твоего сегодняшнего дня? Что тебе было сложно? И вот они тоже рассказывают, как правило, они говорят, все было сложно. Ничего нет.
0: Как дела? Нормально. Что было сложно? Все было сложно.
1: Все, закончили разговор.
0: Очень интересно. Да.
1: Ну и еще один из вариантов, это что удивило тебя сегодня? И удивило ли тебя сегодня что-нибудь? Так что тоже, пожалуйста, берите на заметку, что было в школе, это тот вопрос, который вообще не стоит задавать. Думайте различные вариации для того, чтобы общаться теснее с своим ребеночком.
0: Я не знаю, если такой спрошу, мне скажут, пап, ты нормальный вообще?
1: Ну так у тебя подросток, что бы ты у него ни спросил,
0: у тебя будет один и тот же ответ. То же самое будет.
1: И что,
0: во-первых, она придет сама, расскажет про всех своих подружек, я все узнаю, с кем она сидела, с кем ее пересадили, с кем она болтала, с кем она играла и что она ела.
1: В твоем случае намного легче. Тебе нужно быть только понимающим и слушающим отцом.
0: Я делаю вид, что да. Я такой, да, очень интересно. Сам такой,
1: а ты запоминаешь имена подружек хотя бы?
0: Вообще ни одной. Нет, ну ладно, нет, конечно, как-то запоминаю. Ну ладно, но вот эти школьные истории, я просто, да, твоя задача делать вид, что тебе это интересно. Что иногда у меня есть определенный, знаешь, типа паттерн, по которому я действую.
1: Он уже отработан на старшем.
0: Да, отработан на старшем. Я проявляю заинтересованность, как будто бы, ну, создаю вид, что я, ну, нормальный отец. А на самом деле, ну, ноль. Я просто, зачем? Зачем мне эта инфа? Но вопрос, как в школе нормально, ну, я точно скажу, что в моей жизни уже давно не присутствует. Раньше было, да, потом я тоже заметил, что это всегда идет ответ нормально, и все, и больше ты ничего не получаешь, поэтому я всегда задаю либо наводящие вопросы, либо спрашиваю, как прошел день.
1: Что будет совершенно верно, потому что с сентября начнется не самый простой период для наших детей, будет период адаптации, поэтому им где-то в чем-то нужно будет допомочь. Так что давайте проявляйте некоторую чуткость.
0: Да, или делайте вид профессионально, и что вот я профессионально умею делать вид, что мне это все интересно. Да.
1: Это хороший навык, пригодился. Ты когда-то так делал вид, что ты понимаешь учителей, сейчас, что ты слушаешь детей.
0: Да.
1: Ну и во время, наверное,
0: школа она
1: с женой
0: такая,
1: тоже пригодится как-то.
0: Ну, кстати. Но это нельзя говорить по радио, потому что да.
1: Ты права, любимая.
0: Тут можно нифигово спалиться сейчас на всю страну об это обсуждая.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99%.

0: ну и так далее. Люди не теряют времени, и они ставят очень уникальные рекорды. Голландец,
1: давай,
0: как ты понимаешь, страна рекордов уникальных.
1: Есть у меня предположение, в чем он.
0: Построил машину в виде гигантского деревянного такого ботинка.
1: А, ботинка, слава богу.
0: А что ты хотела?
1: Я не знаю, может быть, если ему нравятся улицы разбитых фонарей, как хотелось бы сказать, красных, то, может, там другой вариант.
0: Не, он построил такой башмак, знаешь, такой, типа, как деревянный тапочек.
1: Молодец, приличный человек.
0: С таким заостренным носом. И на нем разогнался до 112 км в час, что является абсолютно рекордом. Никто башмак не разгонял до такой скорости. Вот.
1: Тем более огромный деревянный.
0: Да, огромный деревянный башмак. Ну, что-то похоже типа на картинг, честно говоря.
1: Да.
0: Который просто с таким... Ну, короче, ну, сам факт, да. Ты можешь... можно также построить, ну, сплести лапоть и потом поставить свой рекорд тоже на нем же. Он может дальше модернизировать. Там очень сильно все похоже. Можно сделать калошу. Можно сделать валенок, в конце концов. Там,
1: вот, да, почему нет?
0: Да, пока вся обувь переберет, до сандалий доберется, дальше уже можно и
1: слипы,
0: какие-нибудь...
1: Слипы, сейчас модно, слипы.
0: Слипы.
1: Что огромный слип.
0: Слип я всегда... Слип у нас в приоритете.
1: Слип в субботу и воскресенье.
0: Это да.
1: Иногда настолько слип, что в понедельник еще не просыпаемся.
0: Это точно тоже верно. Но для того, чтобы мы просыпались, у нас есть классный музыкальный ряд на Топ-радио.
1: И будильник.
0: И важная, как видишь, информация из Нидерландов. Да. Про новый рекорд.
1: Спасибо, ребята работают прям не покладая
0: рук. Не покладая.
1: Молодцы.
0: Леонид Руденко за кабачками хочет сбежать на дачу. А вы, кстати, можете хвастаться урожайными какими-то вашими дачными достижениями на наш WhatsApp 250037.

0: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот понедельник, 24 августа, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части нашей страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем +17, +19 градусов. Ветер западный, северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Також класний трек від Сонні Фадера. І Let Me Be In Your Arms. Це коротка буде пауза, буквально пару хвилин, ми продовжуємо з музикою.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лил Майзе» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Лил Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лил Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko?
7: Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: важный месседж именно для тех, кто еще продолжает праздновать. Оказывается, вчера был день рождения, а нам сегодня присылают поздравления. А мы не можем отказать, поэтому...
1: Аудиосообщение для нас всегда...
2: Большой привет из Барселоны, особенно тебе, Юль. Я надеюсь, ты не думаешь, что твой день рождения закончился еще вчера, потому что нет. Я хочу, чтобы каждый твой день был наполнен какими-то хорошими воспоминаниями, неожиданностями, моментами. Самое главное, чтобы ты была счастлива. Еще раз тебя с днем рождения. Я думаю, ты понимаешь, какая песня будет играть следующая.
0: Да, уже все понимают, все, какая песня
1: Эндрю
0: будет
1: принимать.
0: Юля, поздравляем с днем рождения тебя из Барселоны и от Топ-радио из Риги прямо сюда.
1: Ну, и Ирианка пусть споет.
0: Каждый
1: тогда.
0: День удивлять, мне, конечно, не обещаем. А хотя почему? Обещаем. Оставайся Топ-радио. Мы каждый день будем удивлять чем-нибудь. Ирианка, пожалуйста, Амбрелла в завершении этого
1: девчонка.
0: Утра. Прекрасного. Все, всех с днем рождения, всех, кто еще отмечает.
1: Мы обнимаем, завтра встречаемся вновь.
0: В то же самое время, на той же волне.

прошли ваши выходные? Будем долго вспоминать, наверное, этот шторм. Расскажите вообще, как у вас, где что, где были? Может, у вас была свадьба? Как выкручивались? Что делали? Другое какое-то мероприятие или просто проснулись, а там столько работы во дворе. Расскажите, может, историю, как кто-то вам помог, как вы помогли кому-то. Интересно.

0: Портланд. Эсси Пирмайс.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам. Именно

аптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

Столько интересного. Впереди столько нового. Новый сезон. Столько всего можно начинать. Сегодня о чем? Сегодня мы с вами

Я думаю, что это не первое и не последнее сообщение такого рода нам поступит за сегодня. Добрый день! Пишет нам слушатель, ветром надуло на территорию батут. Хозяин может его забрать в конюшне тыра.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

перестал считаться одной из 9 основных планет Солнечной системы, и его отнесли к карликовому назад, не забрали. Так он там и остался. И, ну, представьте, его открыли в 1930 году. 76 лет, он спокойненько себе работал, жил. Все было хорошо, он был в команде, его приняли. А тут, знаете ли, Плутон, зайди, пожалуйста, нужно поговорить, серьезный разговор, ты только не волнуйся, не переживай, да. Почему так произошло, я тут пару раз узнала. Что решили ученые? Чтобы объект считался планетой, он должен соответствовать трем условиям. Всего лишь три, да? Выполнишь и все. Вращаться вокруг Солнца, иметь достаточно большую массу, чтобы принять почти круглую форму, и очистить окрестности своей орбиты от других каких-то ненужных ему крупных объектов. Так вот, с третьим заданием Плутон не справился, и поэтому сегодня именно тот день, когда его отстранили от этой должности. Но знаете что? Так интересно, что именно эта планета, я считаю, вообще самая красивая. И о ней говорят больше всего. Поэтому если где-то, когда-то вас понизили в должности или где-то не приняли в свои, не расстраивайтесь. Смотрите,

0: Школа зовет?
1: РД Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно и дождливо. Местами возможны грозы. Ветер подует умеренно с запада, северо-запада, а на побережье будет преобладать северный и северо-западный ветер. Температура воздуха в стране сегодня плюс 16, плюс 19 градусов. С полудня в Риге облачность принесет дождь, возможны грозы, временами небо будет проясняться. Сохранится умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 19 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Анна. Кое-что произошло. Сейчас вот сложно представить, но новую Windows 95 тогда, в то время, ждали примерно как вот, ну, не так давно еще новый iPhone. Да, сейчас, наверное, уже меньше этого ажиотажа, но когда там выходил 5, 6, 7 iPhone, там просто стояли гигантские очереди, и также было и с Windows 95. И за первые 5 недель Microsoft продали 7 миллионов таких копий, так сказать. И именно там появились эти привычные нам кнопка Start, панель задач. И для рекламы Microsoft взяли песню Rolling Stones Start Me Up. Тот, который, вот трек мы сейчас прямо с вами слушаем. Вот такой уровень маркетинга, да? Представить миру кнопку Start под песню Start Me Up. Все логично. Без тонких намеков. Ну и правильно. Классный трек. Хороший. В то время, наверное, вообще залетал. Как булочка. Давайте послушаем еще немного.

по-быстрому загуглила, сколько лет Мику Джаггеру. Ему 83. Его вайб точно такой же. Его видели сейчас на чемпионате мира по футболу, его показывали.

Это все еще топ-радио, не переключайся. Треком Start Me Up мы с вами отметили день рождения Windows 95. Надеюсь, мой Windows сегодня меня не будет подводить. Что-то здесь сегодня уже глючило, но...

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu

с вами говорить, и, не знаю, не буду заморачиваться. Уже мы слушали то, что я хотела сейчас, хотя... Не будем, все, сегодня день рождения у Руперта Гринта. Кто это такой, возможно, кто-то спросит, да? 38 лет ему, и если вы не знаете, кто это, значит, вы... не такой уж сильно очень фанат Гарри Поттера. Скорее всего, его вы знаете как Рона Уизли. И знаете, человек тратит деньги на что вообще, когда он снимался в одном из самых популярных фильмов мира. Заработал хорошие деньги. Очень сильно успешным стал. И он в свое время купил себе фургон с мороженым. Судно на воздушной подушке, да, и настоящий скелет страуса в полный рост. Такие интересные желания у этого рыжего 11-летнего Рона. Ну, таким мы его, да, запомним, несмотря на то, что ему уже 38. Фургон с мороженым был не случайностью. Он, когда был ребенком, он мечтал стать продавцом мороженого. То есть Гарри Поттер сделал его мировой звездой, но внутренний вот этот ребенок и его план оставался прежним. Мороженое и зачем-то страус. Но тут уже нам история умалчивает. Но у каждого свои странности, и это хорошо.

0: А размер имеет значение?
1: Смотря для чего.
0: Конечно, для хлеба.
1: Размер хлеба «Latvijas Smaizniekus Lielmaize» имеет значение.
0: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
4: Дни популярных брендов косметики в аптеках «Апотека». Выбирай со скидкой до 40% дермокосметику «Эуцерин» для требовательной кожи и косметику «Филорга» для замедления признаков старения. В хороших руках «Апотека». New entry.

мне нравится. Вот давайте плюс найдем в том, что лето заканчивается. Нам больше не нужно готовиться к этому дурацкому пляжному сезону.

0: leģendas.
1: Es biju varenas.
2: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: В кассе «Лукай» выгодные цены каждый день. Офисный стол «Домолетти» 69,99. Компьютерный стол «Домолетти» 49,99. Коробка для хранения вещей «Курвер» 4,5 литра. Всего евро 99. «Кассе «Лукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Лукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно и дождливо. Местами возможны грозы. Ветер подует умеренно с запада, северо-запада, а на побережье будет преобладать северный и северо-западный ветер. Температура воздуха в стране сегодня плюс 16, плюс 19 градусов. С полудня в Риге облачность принесет дождь, возможны грозы, временами небо будет проясняться. Сохранится умеренный западный и северо-западный ветер. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 19 градусов. На данный момент в Риге плюс 17.

друг другу. Очень такое чувство сплоченности максимальное было на этих выходных. По крайней мере, я это почувствовала. Надеюсь, что вы тоже. Всем у вас скорейших успехов освободиться от всего мусора, веток, деревьев. Всем успехов. Сегодня удачного, классного дня. Начало рабочей недели. Ребята, хорошего вам просто настроения. В ближайшие 3 часа оставляю вас в надежных руках Никиты Матвеева. Встречайте его так же тепло.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: А у нас за окошком озеро. По-моему, там даже птицы. И мне кажется, скоро у щучки начнется нерест, друзья. Я вас поздравляю. Прекрасная новая неделя началась. Ну, как вам погодка? Как вам лето это? Я его обожаю. Я, знаете, должен признаться сразу, я ругал это лето, и я извиняюсь. Всего один день ненастья в этом году летом, да? То есть всего один. Остальные, ни одного дерева не упало, правильно? В остальные дни. Все познается в сравнении. Передаю привет всем ребятам, с которыми мы в субботу остались при свечах посреди обесточенного города Екапилс. Всем, кто по всей Латвии с болгарочкой деревья падшие разделывал. Видите? Ну, справились же. Справились. И я надеюсь, справились. Это значит, прорвемся. Сегодня день сказочный абсолютно. Как говорит мой друг Костя. Ура!
1: За хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.

0: gulādes 2,49 eiro kilogramā. Sieras Gouda 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.

А как приятно, друзья, как приятно сфотографироваться с бревном, правда? Как здорово. И в этот момент ты либо себя чувствуешь как Шварценеггер, команда. Вспомните художественный фильм, когда Шварценеггер ходил с бревном на плече, такой красивый. Вот чем ты хуже? У тебя теперь такая же фотография есть, как у Шварценеггера. Либо с бревном на плече, это как раз была суббота, как вождь пролетариата на субботнике, да? То есть каждый в меру своей культурной рамочки. Либо, как Африка Бомбата с магнитофоном на районе. Все такое же годами, друзья. В 2024 году, если помните, уже было ураганное настроение, и это то,

Тоже был август, я лично не забуду, у меня тот день прошел просто незабываемо, а утром в эфире мы разбирали сообщения в WhatsApp и SMS про потерянные автомобильные номера, их было примерно 1500 за утреннюю смену. Нет, серьезно, 10, возможно, 80 тысяч сообщений про утерянные номера. Да. Это было вот... Это было ураганище, это было Hurricane! Кстати, про Hurricane, футбольные сезоны на старте. Как там Бавария, наша любимая? Hurricane, человек-ураган, дайте ему золотой мяч. Теперь он точно заслужил. Мне, в свою очередь, мне много не надо, друзья. Мне буквально немножечко, маленькую тарелочку рибая и буквально цистерночку кофе. Много не надо, спасибо. Топ-10

0: Пожалуйста, друзья, не забывайте о том, что ваши занятия безупречны. Чем бы вы ни занимались, у вас это потрясающе получается. И иногда вы сомневаетесь, это нормально. Но пользуясь возможностью, голос из радиоприемника, используйте это как аргумент. Вы в порядке.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио о погоде в Риге сегодня, 24 августа, ожидается прохладная, дождливая погода с максимальной температурой до плюс 18. В настоящий момент термометры показывают около 17 градусов. Возможен небольшой дождь до 2 часов дня, имейте в виду, затем ливень до 4 примерно. Ясная переменная облачность в интервале с 4 до 8 вечера, затем опять небольшой дождь. Уже со вторника погода начнет улучшаться, осадки прекратятся, станет значительно солнечнее. We'll be right back.

Оставайтесь с нами. Все только начинается. Рабочая неделя, понедельник. И сразу после рекламы... Филатов и Карос. Там, где рассвет. Ава Макс, Биа, Энерджи. Диско Лайн, Сити Наши.

0: Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

действительно, сейчас же где-то рассвет, где-то на восточном побережье Северной Америки, где-то там за Атлантическим океаном, где-то вот в восточной части Южной Америки там сейчас рассвет встречают где-нибудь в каком-нибудь Квебеке, где-нибудь на острове Ньюфаундленд, где-нибудь в Массачусетсе или в Бразилии. Там эта песня лучше зайдет, согласен. Но и здесь тоже неплохо. Здесь нас слушает потрясающая аудитория. Мистер Ушу пишет... Мистер Ушу, добрый день. Practice, you must. Да. Пишет «Зима близко». Это хорошее послание. Спасибо огромное. Но я бы добавил «Школа близко». Вы знаете, зима — это здорово. Заземляемся. Лучше никуда не торопиться, так хоть что-то успеешь. Но школа торгует канцелярскими товарами. Я надеюсь, вы уже успели прикупить все необходимое. А что касается заземления, тоже хочу высказаться. Сегодня общался с одной знакомой, и она мне

0: сообщила, что... Сейчас процитирую. Говорит, хочу вернуться в спортзал, хочется наконец-то, привычный ритм, за лето немножечко подрасслабились все. Я говорю, так сделай вид, словно ты уже встала на этот курс. Не нужно заставлять себя вот как-то искать момент. Ты уже все сделал, ты же мысленно эту грань пересек, черту, за которой нет возврата. Значит, все уже началось, как минимум в твоей головушке. Остальное уже дело техники. Поднимаешься с тахты, просто берешь сумочку и в спортзал. Молодец. И у окружающих, сегодня будет день глаз. Вот такая вот ты красивая.
1: Это дневной эфир.

0: В кассе «Нукай» выгодные цены каждый день. Аэрогриль «Стандарт» 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник «Горенье» объемом 186 литров 289 евро. Кассе «Нукай». Предложения действуют в магазинах «Кассе «Нукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 миллилитров 59 центов. Творог 9% XXL 1 килограмм 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

Уже 12.48. Сколько хороших вещей вы успели сегодня сделать, друзья? Сколько не очень хороших? Давайте подведем предварительные итоги. Я вот чашку не убрал, вы представляете? И, казалось бы, мелочь, но с возрастом такие вещи очень сильно резонируют. Вот так вот возвращаешься домой. Кто кружку не убрал? Кто зубную пасту не закрыл? А потом вспоминаешь, что один живешь, и как-то становится все на свои места. У нас время традиционного топ-3 на топ-радио. Прямо сейчас будет топ-3 признаков того, что человек живет один. Мы очень часто делим жилплощадь с другими людьми, и это не обязательно члены вашей семьи, но чаще всего именно они. Я знаю, что многие наши радиослушатели проживают соло, это здорово, это созидательно, но как определить? Вспомните ваш быт прямо сейчас, посмотрите вокруг, если вы дома. По какой причине человек, который окажется в вашей квартире нежданно-негаданно, поймет, что он оказался в квартире человека, который живет один? Во-первых, не забывайте о том, что сковородочку надо посмотреть. Вот если по сковородке понятно, что в ней жарят, парят, варят, делают абсолютно все, и более того, если в холодильнике закончились продукты, можно просто погреть сковородку,

картошку, соскрести с нее нагары, и будет весьма питательно, значит, человек, скорее всего, живет один. А туалет без дверей – это тоже очень яркий признак того, что либо в доме ремонт, либо человек живет один. Потому что, ну а зачем? Зачем двери? Это же просто клаустрофобия. Ну и, наконец, если у вас в комнате стиль бомж-барокко, то вы, скорее всего, живете один, да. И вам второй половинки, может быть, даже не хватает. Ванная комната очень обо многом рассказывает, но это банально, на самом деле, да. Если в ванной только один шампунь, например, значит, и человек тоже один. И, скорее всего, без алопеции, что само по себе уже довольно неплохо. Один стакан под все, да, это мы возвращаемся к кухонной утвари. Под кран в раковине не входит больше ни одного блюдца. И то верно, да, сейчас вспоминаю. Да, ребята, алды... Кто с нами? Присылайте лайк, подписка, жмите колокольчик.

Это была такая очень известная певица на Ямайке, ее звали Систер Нэнси. Ну, как известная, Ямайка — это такой остров, на котором все поют. Ямайка — родина хип-хопа, панк-рока, кстати, тоже. Об этом нужно будет отдельно поговорить. Но там как было устроено? Значит, Великобритания перестала владеть Ямайкой, остров получает независимость. Где-то в 60-е годы начинается большая культурная... Как это назвать-то? Ну, это не экспансия. Давай назовем это культурная революция на Ямайке, поскольку все то, что было навеяно британской культурой и местные какие-то вайбы, это все начинает люто перемешиваться. Мы получаем невероятные жанры. В результате мы получим регги, ска, столько крутой музыки. Спасибо огромное. Песня «Аргентина Ямайка 5.0». Вы понимаете, без этого шага и ее бы не было, этой потрясающей штуки. Усейн Болт зарабатывал бы золотые медали для Великобритании. Тут противоречивая информация, конечно. Но, что я хотел сказать? А, да, очень много осталось от военной промышленности разных аналоговых микрофонов, наушников, необходимых для связи. И ямайцы, люди творческие, начинают записывать туда музыку. Получается такой непричесанный, очень неэстрадный, безумно самобытный звук, который сейчас очень-очень уважают. Многие хотят даже повторить. И в результате, вот, пожалуйста, сейчас 2026 год, песня абсолютно безымянной певицы Систер Нэнси, бам-бам, которая, ну, волею судеб. Просто вот как Reels, залетевший в космос в Инстаграме, точно так же там девчонка зашла в студию, записала в... один тейк в одну попытку песенку, и в результате сейчас, спустя больше 50 лет, больше 60 лет, она по-прежнему звучит свежо. Вот как интересно все может сложиться. Так что в следующем часе тоже, возможно, что-нибудь произойдет легендарное. Что именно, поживем, увидим.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста.

Да-да. Всем Monkey Flip. Надеюсь, вы уже все разгребли после выходных. Остается надеяться, что не так уж сильно ураганище повредил ваши планы. Я вот, например, на выходных много работал, много отдыхал, а вчера вообще был день такой прямо фактурный. Знаете, я подумал о том, что просто позавчера же день вообще был как вселенная, огромный, вот эти все дожди, безумные ветра. И вам, может, тоже такое показалось? Не знаю. Но чем глубже события дня, чем они масштабнее, тем, обратите внимание, стремительнее после этого дня время несется. Я имею в виду ощущение, словно это было в позапрошлой жизни, а это было буквально позавчера. Здорово, что жизнь продолжается, время несется вперед, вот как стрела, вот это вот. Вот и новый час тоже наступил. Остается надеяться, что у вас все здорово, и таким вот вайбом вперед и двинемся. Корявенько как-то сказал. В общем, всем удачного часа, друзья.

Подождите, это получается песня Clint Eastwood группы Gorillaz была уже в 2000-е или еще в 90-е? Поправьте меня, но ей точно больше четверти века. Это как вообще устроено? Да. Слушайте. Да. У нас же сейчас лето к концу подходит. Есть такое? Лето было замечательное. Финалится. Спасибо всем заранее. Очень хорошее. Я напоминаю, впереди сезоны, в том числе 27-го года. Давайте будем уже сейчас готовиться. Это как в мультфильме. Одну беру, на вторую гляжу, третью взглядом подмечаю. То есть к лету 27-го года нужно начинать готовиться в конце лета 2026-го года. Потому что потом опять не успеешь. Снова не успеешь. Лучше сейчас. Сейчас прямо предлагаю подумать о том, что зима совсем близко. Поэтому, пожалуйста, обновите лыжи. Смажьте, пожалуйста, их моржовым жиром, потому что иначе они будут не очень-то и хорошо скользить. Машину совсем скоро нужно будет переобувать. Ну и морально, конечно, готовиться ко всему, ко всему. Зажировочку не забывайте, потому что скоро похолодает, и нужно будет греться. Если зажировочку не провели, тогда найдите хорошего человека, об которого погреться можно было бы. Вот, ну, вроде как предупрежден каждый, да. Что касается меня, на следующее лето, я думаю, что надо уже реализовать мечту. Во-первых, хорошие, свободные льняные штанцы прикупить. Во-вторых, майку в сеточку обязательно. Это песня просто. Рубашечку с коротким рукавом, сандали и носочки, друзья. Усы я уже отпустил, все остальное развивается. Дальше живы будем, не помрем, друзья. Все вместе, на месте, поднять воздух конечности.

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank.lv.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Прямо сейчас.
6: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
7: Место номер 8.
8: Восьмое.

Очередная история любви от Люси Чеботиной, пожалуйста. Такая, знаете, песенка-хотелка. Никто так здорово не умеет реализовывать этот жанр, как Люся Чеботина. Привет, уважаемые сплетники, добро пожаловать на канал. Да? А ведь все началось с певицы Луны. Помните, когда в 10-е годы появилась такая интересная, такая длинноногая певица Луна? У нее была такая авангардная, очень женская музыка, переполненная вот этой тоской о надежном мужском плече. Вот это все. Потом, разумеется, произошла попкультурная процедура. И появились, пожалуйста, Анна Асти, Люся Чеботина и целая бригада девчонок, которые вот этим женским голосом орудуют. Такие времена, да, такая вот легкая МНСП. Тем временем, про женское. Мы же с вами только что пережили Приску. Вы знали, что ураган, который бушевал на территории Латвии, Литвы, Польши, вообще в Северной Европе, бесчинствовал этот ураган, он называется

Приска. Что такое Приска, знаете? Это такое женское имя. Оказывается, в четные годы циклоны получают женские имена, антициклоны — мужские имена. А потом наоборот, если ничего... Здесь достаточно сложно, но в 98-м году возмутились. Девчонки возмутились, они сказали, почему плохая погода называется только женскими именами. И серьезно, я согласен, но почему только женские? Это несправедливо. И вот, пожалуйста, справедливость восторжествовала. Так что, пожалуйста, предлагаю следующий циклон назвать Люси Чеботина. Затем что там у нас? Зиверт, очень хороший. Ваня Дмитриенко будет обязательно антициклон. Ну и Егор Крид, куда без них. В общем, планы настроены, заправлены в планшеты космические карты. Let's go!

0: А согласитесь, приятный синтезатор в этой песне. Такой гладкий. Танцы гладят тебя, словно пальцы. У нас с вами этим летом еще есть возможность посетить Open Air. Посмотрим про погоду.
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
0: Топ-радио о погоде. Сегодня 24 августа. В Латвии ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура 20 градусов. В столице 18-19. Слабый, умеренный западный, северо-западный ветер со скоростью 8-9-4 метра в секунду. К вечеру осадки прекратятся, небо прояснится. Завтра будет гораздо солнечнее. Ну а пока в Риге Юрмале 18-22, в Даугавпилсе Резекне 18-21, Лепе 18-20, Венспилс примерно то же самое, Курзаме, в Елгаве 21-23, в Валмере 19-21 градус.

0: Beautiful Places. Музыка всегда с тобой.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Від земе Айцина гаршу цельоюма. Маюс кафейницу дінас, катра нова дата вигайда вітеяс гаршас, саймнієки ун скайсти галамерті. Uzzini vairāk maiskafejnīcas.lv.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

слушайте, ну, действительно, песня, которая все рассказывает. Больше ведь ничего не нужно. Шаг первый — обними, шаг второй — побежали. В обнимку бегать, мне кажется, это потрясающий, потрясающий интерактив для любого корпоратива. Если вы ведете праздники, вот вам Бьянка, пожалуйста, обо всем докладывает. Обнимаешь человека — и побежали. Кто последним финишировал, тот проиграл. Наверное, еще и завалился. И прямо сейчас переходит к следующему конкурсу. Конкурс называется «Нанайские обжиманцы». Это уже другое. А вообще, наступает время, когда пробежки становятся очень даже, во-первых, актуальными, а во-вторых, погода становится пригодной наконец-то, да? По раннему сентябрю бегается просто потрясающе. Воздух будет великолепный. Это я к тому, что многие люди немного все-таки рефлексируют на тему того, что «О, вот лето пролетело, все осталось позади». Нет, на самом деле все только начинается. Совсем скоро тебе пригодятся твои модные беговые чоботы. Ты сможешь надеть красивое разноцветное трико, собраться с товарищами в парке, и вы всей компанией побежите рано утром. У вас ведь много свободного времени. И будете ножками своими вращать шар земной. Господи, какая идиллия. Жду не дождусь, когда наконец-то наступит лучшее время года.

0: за хитом. Дневной эфир. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На ТОП-радио.
2: А, спасибо, друзья, спасибо за потрясающий час. Мы уже на его излете. В конце я бы хотел обнять вас как родных. Впереди еще целый час совместного эфирного возлияния. Этот симпозиум еще долго-долго будет длиться. Еще раз заранее авансом большое спасибо. Обалденная привычка. Хочу поделиться, потому что я не знаю, честно, я не знаю, кто тебе так открыто об этом расскажет. Сейчас, потому что эксперты повсюду, верно, поют свои странные танцы. Все рассказывают, маркетологи рассказывают, нутрициологи, тарологи. Что делать, рассказывают. Где, когда, куда и откуда тоже рассказывают. Эта информация навалом. Почему тоже можно обнаружить информацию? Почему делать вот то, что... зачем? Единственное, никто не рассказывает, как. По-моему, вот здесь самый маркетинговый крючок. Потому что рассказывают что угодно, кроме того, как это делать. Если вы хотите знать, как, вот здесь, пожалуйста, заходи. Заходи в мой маленький чертог, мальчик. Я знаю, как. Я вам скажу. Очень просто, друзья. Во-первых, помыв руки, потому что это обалденная привычка. Зашел в помещение, первым делом найди, где помыть руки. И тогда сразу другая энергия. И вот мне кажется, что с чистенькими ручками делается гораздо лучше. Именно здесь у нас с вами квинтэссенция эфира, друзья. Прямо сейчас я повторю, как помыв руки. Вперед!

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем.

любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалазгатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

первым часом человечества. Бонсуа! Зал полон звезд, словно небо. Красиво, очень. Такую музыку, мне кажется, уже больше не делают. Сейчас другие жанры в ходу. Это ATB, тот самый, который... Потрясающие, потрясающие воспоминания. Если бы я мог дать вам всего один совет на фоне того, что мы только что прослушали. Ну, конечно, просится банальное. Наслаждайтесь хорошей музыкой, да? Я перефразирую. Если бы я мог дать вам всего один совет, пожалуйста, никогда не просите вашу умную колонку ставить вам фонг. Не надо этого. Вот и все. Потому что остальные советы, они не безусловны. А вот этот не вызывает никаких сомнений. Да. Что еще хочется сказать? Про синкопы хочется сказать. Знаете, синкопы у вас, Валентина, просто ослепительные. Синкопы. Пожалуйста, позвольте вашу партитуру хотя бы посмотреть. Да, да. Петр, пожалуйста, прошу вас. Ну что ж, милостивый государь, у нас мэтч. Вон у вас натальная карта красивая какая, наполненная. Натальная карта. Даже вот эту вот Наталью соглашусь игнорировать, да, ради такого асцендента. Все, до конца часа будут только хорошие слова, только понятные. Друзья, добро пожаловать. Вы, кстати, Топ-Радио слушаете, и это потрясающая новость.

0: Нюнеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить. Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.

смотрю наверх, потрясающее небо. Ощущение, как будто, знаешь, как будто кафель помыли, и вот облака — это такая пена, пенная водичка. Лето, год 2026, представь, что ночь вокруг, да, лес такой душистый, приятный. Чуть-чуть такая атмосфера, ночь, чуть-чуть душно, немножечко, как в таком приятном парничке, как в хамаме. Ночь, темно на улице, но приятная температура, пикируют вот эти вот угольки сигаретные вокруг. Музыка громкая играет, озеро вдалеке, невероятная атмосфера. Аромат чуть-чуть костра, немножечко костра в пазухах. И ты такой, хорошо, что все-таки лето существует на земле. Да, это прекрасное ощущение. Музычка такая, знаешь, танцевальная, она... Не слишком интенсивно и не слишком громко, но именно так, как необходимо, в потрясающем балансе, в балансе от восторга, в восторге от баланса. Удивительная штука лета. Огромное спасибо всем нашим друзьям, кто с нами вместе это лето проводил. Все только начинается, друзья, не устаю напоминать.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня понедельник. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди, местами с грозами. В частности, на западном побережье дожди прекратятся раньше всего, но из-за близости моря будет ощущаться прохлада. В восточных районах Латвии первой половине дня возможны грозовые раскаты. Если это еще актуально. К ночи температура здесь опустится заметнее всего до 10-11 градусов. Рига, Юрмала 18-22 градуса, Резекне 19-21, Валмера 19-21, Венспилс 18-20.

Впереди у нас замечательные прогулки, которые начинаются после обеда, а заканчиваются глубоко за полночь. Разговоры о палеонтологии. Наш человек любит покопаться в исторических кейсах. А стало быть, всему, что должно произойти, всему этому быть, друзья. Ну а после перерыва вас ожидает Music Sounds от Fastboy.

0: Куда бы ты ни шел.
1: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Спланируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com. В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Триммер Makita с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров 4,99. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по супер ценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

Глубочайшая концентрация для вас. Понедельник, лунный день, замечательный день. Мне кажется, что это один из лучших понедельников. Давайте посмотрим вокруг. Прямо сейчас, возможно, вы находитесь в офисе или за рулем, гуляете по улице. Может быть, вы с наследником или с собачкой. И если последний вариант, то, скорее всего, у вас в брючном кармане есть целлофановый пакетик. Честь и хвала таким ребятам. Просто как горожанам передаю большой привет. Если вы прямо сейчас выгуливаете собачку и готовы сделать так, чтобы после этой прогулки город оставался таким же чистым, как и до того, как вы вышли погулять с питомцем, посмотрите, сколько хороших дел вы сделали. Во-первых, собака говорит собачья. Самое верное в жизни спасибо. Ну а во-вторых, горожане тоже. Здесь немного все по-другому. В городе как? Если ты делаешь хорошие дела, то, скорее всего, их заметят, а может быть и нет. То ли дело, если ты делаешь что-то непотребное. Тогда да, тогда не отмоешься, товарищ. Это чем-то напоминает офисные структуры. Если вы офисный работник,

В августе в аптеках «Апотека» скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику «Авене» и 45% на солнцезащитную косметику «Бабе» и «Изде».

0: потрясающий трек в меру басовый такой, знаешь, широкий. Мне нравятся гармонии вроде той, которую мы сейчас с вами послушали. Но настало время для признания. Знаете, летом много чего произошло. Интересных событий, масштабных и не очень. Но все это было бы не таким классным, если бы не музыка, которая играет на фоне. Согласитесь, музыка для современного человека — это больше, чем просто звуки. Это саундтрек. На днях произошел натуральный катарсис, друзья. Прямо сейчас для вас заиграет Мадонна. Мадонна, ее «Бизар» вместе с Мартином Гарриксом. Я всем хвалил этот трек. Но настало время сказать то, о чем все молчат. Свежий альбом Мадонны, он все еще свежий. И она на обложке очень хорошо выглядит. А что касается музыки, наверное, это все-таки самая лучшая запись лета. Я думаю, что по музыке, которая человеку нравится, очень много можно об этом человеке сказать. Вот. У меня топ-3 лучших записей. Третья позиция вакантна, потому что много чего хорошего послушал. Но на втором месте свежий альбом Rolling Stones, а на первом альбоме... На первом месте.
1: Топ-мьюзик. Песня из топ-20.

Вы слушаете топ-радио, вот что вы делаете. И это довольно хорошая новость, поскольку если слушаете топ-радио, то как минимум у вас ушки есть. Держите их, пожалуйста, в нужном месте, то есть там, где они расположены. Поскольку именно внимательный человек, который не пропускает мимо себя события, он может сказать: «Ничего не знаю, этого не было, я все запомнил». Остаемся в фокусе, особенно учитывая то, что, ну, во-первых,

Кадров. Прекрасная новость. Моя смена к концу подходит. Я поехал. Кататься на велосипеде, уплетать беляши, возможно, выпью цистерну кофе. Это не точно, но пока что я визуализирую это. Прекрасная новость в том, что эфирная вахта достается в... А ну, покажи пальцы. Покажи. Ой-ой-ой. У нее пальцы пианистки, у нее волосы Рапунцель, у нее взгляд... красивого и умного человека, который повидал все на свете, друзья. Лина Исаева, вот в чьи руки вы переходите. Я вам, честно, завидую. До встречи, завтра встретимся вновь. Чао.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

ну какие же мы все-таки люди хрупкие и уязвимые перед природой, ну... Вот, казалось бы, ну, ветер, ну, просто воздух, который решил двигаться чуть быстрее обычного, и все. А где-то нет электричества, а где-то подтопление. А на улицу лишний раз лучше не выходить, и балконную мебель нужно привязывать. И за машину переживать, что никакое внезапное бревно не прилетит в нее. Но хорошо, что все хорошо заканчивается. Надеюсь, у вас после этих выходных все в порядке. И если какой-нибудь ущерб и есть, то совсем минимальный. И вот после таких дней, ну, согласитесь, особенно начинаешь ценить совершенно обычную, спокойную, безветренную жизнь, когда свет есть, когда...

Когда деревья стоят вертикально, как им и следует стоять, а выход из дома не требует изучения штормовых предупреждений. Так что давайте сегодня ценить наше спокойствие, оно, оказывается, тоже уже роскошь. Ну а мы начинаем новую неделю вместе. У микрофона Лина Исаева, это ТОП-радио и наша дневная смена. Поехали!

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērties LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.

может написать симфонию. Не знаю, как насчет симфонии, но вот пробежать быстрее самого быстрого человека в истории, оказалось, уже может. Китайский робот-гуманоид под названием Lightning пробежал 100-метровку за 9,32 секунды. Для сравнения, мировой рекорд того самого Усейна Болта, который держится уже 17 лет, 9,58. То есть робот оказался быстрее на 0,26 секунды. Причем Lightning уже не первый раз заставляет человечество немного понервничать. Весной он пробежал полумарафон за 50 минут 26 секунд. Это тоже быстрее человеческого мирового рекорда. И сейчас его готовят ко всемирным играм человекоподобных роботов в Пекине. Ну вот так вот. Симфонию пока что написать не может. Ну и хорошо.

после которой захочется пойти и обнять своего питомца чуть крепче, потому что он смышленый и не вляпывается во всякие нелепые ситуации. Один золотистый ретривер Майло Байер получил необычную премию Hambone Award. Ее вручают животным за самые невероятные страховые случаи. Буквально ее можно перевести как премия окорока на косточке или просто премия косточки от ветчины. И у названия есть отличная предыстория. Премию назвали в честь собаки, которая однажды застряла в холодильнике и пока ждала спасения, съела там целый праздничный окорок. И когда ее наконец нашли, от него осталась одна чистая косточка Hambone, в честь которой назвали эту премию. Собака так, к счастью, отделалась легким переохлаждением и перееданием. Так вот, возвращаясь к победителю этого года, золотистому ретриверу Майло Байеру, он испугался резкого звука и убежал в горах и пропадал 72 дня. В итоге его нашли в приюте, а вернуть семье удалось благодаря микрочипу. Оцениваем нужность этого приспособления. За это время пес сильно похудел, но, к счастью, оказался здоров. И сразу скажу, что все остальные номинанты тоже живы и здоровы, поэтому теперь можно немного просто улыбнуться. Второе место занял тоже лабрадор по имени Генри, который наступил на грабли, пока гнался за мясом. Третье занял кот Хоббс, который умудрился застрять под гаражом. А среди других претендентов были два бегля, целиком съевшие двухъярусный торт «Красный бархат». Их можно понять, вкусный торт. И еще пес Капоне, который зачем-то проглотил целую бейсбольную перчатку. В общем, если у вас дома живет питомец, который сегодня ничего не съел лишнего, никуда не залез и не пропадал 72 дня, обязательно похвалите его. Он большой молодец, не треплет вам нервы. All-time favorites.

0: И в паре с ней Федук с треком «Запомню». Оставайтесь со мной на волнах «Топрадио».
1: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 30 августа куриные спинки 99 центов. И напиток Pepsi 1 литр 2 вида 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. В этот понедельник, 24 августа, в Латвии сохраняется облачная погода с прояснениями. На большей части территории страны идут кратковременные дожди. Температура воздуха днем сегодня плюс 17, плюс 18 градусов. Ветер западный, юго-западный, северо-западный. Порыв

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlēs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

0: друзья, время разыграть билеты на Ready Fest, который уже в эту субботу, 29 августа, пройдет в Риге на Wonder Sala. Среди артистов Ice Peak, Нервы, Noise MC, Монеточка, порнофильмы, Луна и другие. И вопрос сегодня для тех, кто следит не только за музыкой, но и за кино. Так что звоните мне на номер 250037 прямо сейчас. И первому, кто дозвонится, я задам вопрос. И если ответ будет правильным, билеты на Ready Fest будут у него или у нее в кармане. 250037 наш номер. И вот уже есть первая, с кем я буду говорить. Привет!
1: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
1: Антон.
0: Антон, очень приятно. Меня зовут Лина. Вопрос сегодня такой. Песня какого артиста из лайнапа Ready Fest звучит в новом фильме «Человек-паук. Новый день», который прямо сейчас идет в кинотеатрах? Кто же это?
1: Монеточка,
0: совершенно верно. Ну что ж, я поздравляю тебя. Не монеточка тебе в карман падает, но два билета на Ready Fest. Скажи, ты «Человека-паука» уже смотрел?
1: Да.
0: И
1: смотрел
0: как?
1: Уже.
0: Монеточку слышал?
1: Монеточку слышал, да.
0: Ну отлично, вот, благодаря ей теперь у тебя есть два билета на Ready Fest, куда ты пойдешь и посмотришь на нее воочию, ну и на других артистов, конечно же, тоже. Спасибо тебе за участие, свяжемся с тобой после эфира, за эфиром, расскажем, как ты получишь свои билеты. Отличного дня тебе.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: Спасибо, пока. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. У вас будет еще целая неделя впереди, чтобы попробовать и вам выиграть эти билеты на Ready Fest. Всю неделю разыгрываем, так что удачи и продолжаем дальше.

Гага и Даун Семински были только что у нас на уме. А сразу после рекламы к нам придет Армин Ван Бюрен и Сэм Грей с треком «Dream a Little Dream».

0: Уважаемые пассажиры, стартовала мега-распродажа Air Baltic. Планируйте путешествие на всю осень, продлите лето, освежитесь или просто отдохните. Билеты от 39 евро до 30 августа на airbaltic.com.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy V-tauruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали и скидка 30% на определенные продукты Артамол. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Крутые новости. Победитель Latvijas gada auto Cupra Terramar доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Cupra Terramar доступен сразу. Только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.

Большей части территории страны идут кратковременные дожди. Температура воздуха достигла плюс 18 градусов по стране. В столице на данный момент плюс 19, солнечно. Осадки возможны после 10 вечера. Ветер западный, северо-западный.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

задержали мужчину, который развлекался тем, что оформлял огромные заказы еды на чужие имена и с оплатой при получении. Апогеем стал заказ на 300 пиц стоимостью около 8,5 тысяч евро. Правда, ресторан вовремя понял, что все-таки что-то здесь не так и готовить их не стал. А поскольку вместе с заказами мужчина еще и оставлял угрозы, шутка закончилась совсем невесело. Его задержали, и ему теперь грозит тюремный срок. Так что, друзья, на сегодня мораль простая. Ужин заказываем только себе, в тех количествах, которые способны съесть. Желательно оплачиваем самостоятельно. Ну а моя дневная смена на этом все. Желаю вам спокойного вечера, вкусного ужина. И пусть у ваших дверей сегодня окажется ровно столько пиц, сколько вы действительно заказывали. Завершаем этот день треком Knocking at Your Door от Эдвард Майя и Violet Light. С вами была Лина Исаева. Услышимся снова завтра. Пока.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Electronics.

Получается, поздороваюсь с вами я при довольно-таки таким таком, разучился говорить за неделю каникул, да? Лирическом треке, да, Children. И это же вечерний драйв, надо что-то добавить сразу от почти мой тезка Артемас. А с вами я, Артем Демьяненко. I like the way you kiss me, вечерний драйв. Добрый вечер, с вами, как обычно, я, Артем Демьяненко.

0: Дошутиться можно. 801-802 или 903, в конце концов. Девятое место по итогу прошлой недели. По-прежнему в топ-20-ке.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti riekstiem Rimi.

0: 10-50 mēnesī. TET LV. TET stiprākais savienojums.
1: Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sēdžu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
2: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу, только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

Последний понедельник, один понедельник еще затеряется в августе, да, 31 числа, в последний день. А в этот понедельник я вас спрошу, как прошли эти выходные августа и как ваш первый рабочий день? 2-5-0-37. Новиночка от Калимин.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио погоде. Этим вечером в Латвии переменная облачность с прояснениями. Северо-западный ветер до 5 метров в секунду. Возможны осадки преимущественно в центральной части страны. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 15 до 17 градусов. В Латгале 13-16, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 до 16 градусов.

0: Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата саймецкас дарбиб свейцаем.
1: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре Олимпия шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

заходи, голосуй за этот трек на topradio.lv в разделе ТОП-20. Новая неделя началась, значит, и новое голосование. Как прошли ваши выходные? WhatsApp 25037. Также дорожная информация по вечерам актуальна. Тестостерон и малыш продолжается.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.

музыка звучит, Music Sounds от Fastboy, новиночка, новый час открыли 24 августа, предпоследний понедельник последнего месяца летнего. Ну давайте теперь наоборот, от нового к старому проверенному Flo Rida и Whistle, 250037 наш WhatsApp. Всем отличного вечера. Подводим итоги в начале недели этих выходных. И какой план на эту неделю у вас?

0: Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armāns Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Крутые новости. Победитель Латвия с года авто Купра Терамар доступен сразу со склада. Полный привод, 204 лошадиные силы от 37 200 евро. Каска в подарок. Больше мощности, больше удовольствия за рулем. Купра Терамар доступен сразу только в Auto Bravo Motors. Не упустите. Забронируйте тест-драйв на Auto Bravo LV и ждем в гости в салоне на Карле Улмане Гатва 96 и Краста 42.

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: новиночка от Евгения Лексиков и Родион Гордин. «Ты не со мной». Что у нас погоди на завтра поподробнее?
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Радио «Погода» завтра в Латвии. Переменная облачность с прояснениями, кратковременные осадки, преимущественно в центральной и восточной части страны. Вечером более ясная погода, северный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 18 до 20 градусов, в Латгале 17-19, Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 18 местами до 20 градусов.

Дата в интернет-магазине rdvehicles.lv. Все для вашего сада и отдыха. Цены стали еще выгоднее, так что не упустите. Роботы, газонокосилки, садовая техника, мебель, батуты, бассейны, грили и средства от комаров. Огромный выбор товаров. Бесплатная доставка в магазины RD Electronics по всей Латвии. Заходи, выбирай rdvehicles.lv.

Был я, Артем Демьяненко, это был вечерний драйв, первый после недели каникул моих, и у нас одна неделя летняя остается, встречаемся завтра, как обычно, в 5, всем спасибо за компанию.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv. Top Radio. We love summer.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Top Radio. We love summer.